0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания. До свидания.
3: 龙大哥，那位姐姐还没来吗？她在什么地方？叫什么名字？我帮你助找她。